0: и гимн всех любителей танцевать до упада. No One Leaves This Discotheque Alive. А еще раньше парень, который в полной мере только в прошлом году появился на большой сцене, уже влюбил в свою музыку десятки миллионов слушателей по всему миру. Это Алекс Уоррен и трек Fever Dream. Не пропусти.
1: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L номер TU-35-00-268. Для лиц старше 12 лет. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Больше музыки.

0: Давай не ждать. Вот такое предложение от Фарри Крамбрери здесь на радиостанции номер один в России. Но, если честно, то подождать все-таки немного придется, потому что майская У стартует сегодня только в 7 утра по московскому времени и пройдет под личным руководством Тимура Бодрова с играми, подарками, массой топового контента. Так что, кто желает прийти сегодня на работу в отличном расположении духа, то мой совет — не пропускай майская У. Прямо же сейчас в столице 3:34, а здесь по-прежнему я, Олег Шишкин. Салют всем, кто еще или уже не спит. Продолжим отлично проводить время под классную музыку. Послушаем Weekend'а, Call Out Your Name. Но прежде свое слово возьму Talok, Ziba и Portugal Women. Услышим хит Dive Into The Ocean.
1: If you don't like something, change it.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, грядущие полчаса разговоров не будет, а вот музыки будет много, это я обещаю. За это время мы услышим Биби-Рексу легендарных Faithless, New Religion. Также побалуемся свежими вещицами Доминик Файк и Baby Doll. И появятся наши отечественные продюсеры Kitty DK, Алекс Альта, One and Two. И это далеко не все, что ждет впереди, так что включаем режим больше хитов

Европа плюс. I am paid to exist.

40 Bibi Rexha и Faithless New Religion хит, который всю неделю красуется на вершине нашего чарта. Посмотрим, где он окажется уже завтра, потому что именно завтра, в пятницу с 14 до 16, сюда придет Алекс Манулов, посчитает наши голоса и озвучит результаты этой недели. Поэтому, кто еще не успел отдать свой лайк за любимого артиста, то советую поспешить. Сайт europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40. Я же

наших приемниках в Москве 4:35. Напомню, что уже четверг, в календаре 7 мая. Плавно подбираемся к еще одному трехдневному уикенду, на который, надеюсь, у всех планы уже построены. И самое главное, на эти три дня не забываем с собой Европу Плюс, которая позаботится о правильном саундтреке и снабдит отличной музыкой, которая в наших запасах не заканчивается никогда. Например, уже прямо сейчас послушаем еще одну отменную подборку, в которую я включил Ваню Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть». Еще обещали быть Минелли, Рехаб с треком «Deep Sea». А еще раньше электронщики из Франции. Offenbach, трек «Miles Away», не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, целых полчаса в нашем полном распоряжении. Лично я замолкаю, но хитов раздам очень много. Обещаю, слышим Лени Калмаскота. Stay.

Началась команда One Direction. Zayn Malik, Die For Me. Все это и не только. Специально для тебя здесь, на Европе Плюс, в ближайшем полчаса.

The Savage Garden и To The Moon and Back, а еще раньше проект из Финляндии, специализирующийся на электронной музыке. Проект Evan, трек Hollow, через 3 минуты на Европе+.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Да, этот парень, как всегда, на высоте. Мод, намек на нас. Именно так называется эта шикарная работа. 5.33 в столице. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Абсолютно каждому классного четверга. Советую проводить его с нами, с Европой Плюс. И тогда он пройдет на все 100%. И пройдет, конечно же, под отличную музыку. Уже прямо сейчас послушаем немецкую команду Tokyo Hotel. Одну из последних работ California Nights. Еще добавим танцев в это утро. Тиесто, Бриэна Грейс, трек Beautiful Places будет здесь обязательно. И на пару минут к нам заглянет дуэт Fastboy с мегачувственным хитом This Feeling через пару минут.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице 6.00.

0: все мы чего-то ждем. Праздника, зарплаты, каникул, взаимности. А как насчет того, чтобы жить здесь и сейчас? Быть счастливыми здесь и сейчас? Так что давайте сделаем этот день самым лучшим. А сегодня у нас что? Май, 7 число, четверг. Здесь Европа Плюс, и мы делаем все возможное, чтобы вы классно себя чувствовали. Скоро поставлю трек, недавний лидер Еврохит ТОП 40 Broken Strings и утренний хит про спорт, про бег I Run от Хейвен и Кейтлин Араган.
1: Реклама. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
5: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
5: Для лиц старше 18 лет.

0: предчувствии мы тоже петь будем, мы тоже петь намерены. Скоро трек, который я с вами буду слушать на максимально допустимой громкости в этот ранний час, это супер песня, это взрывной поп-рок гимн о любви, которая сбивает с ног. Называется произведение «Fever Dream», исполняет Алекс Уоррен. Дождитесь.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70-10-76. Автостудия «Альфа» – все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше.
4: Бегам для вас! Бензиновая газонокосилка «Патриот» с шириной кошения 39 сантиметров в комплекте с травосборником 12 990 рублей. Бегам!
5: Ленинградская 144 и Преображенского 30. Количество товара ограничено.
6: Профнастил С-21, С-8, МП-20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
7: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
8: Привет, прости за голосовое.
7: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
9: Рекламная служба в Вологде. Европа.

0: сразу ванну принять. Целую ванну принять. Swim BTS только что на Европе Плюс. Ну, а я желаю себе, вам всем, плыть по течению удачи сегодня. Тем более, что финишная прямая, выходные уже совсем близко.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

0: me feel, братья Бенаси и Дэнни. Ну, чистый кайф. Так, ну и в ритме танца пересекаем границу нового часа, а там вас ждет майское у.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столицы 7.00. Европа Плюс. Слушаем новости, слушаем Марата Бекметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Росстат сообщил о недельной дефляции в России. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России по футболу и названы самые популярные города для аренды жилья на праздники. Об этом прямо сейчас. Итак, Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США указал на высокую вероятность заключения сделки. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами в овальном кабинете. При этом глава Белого дома отметил, что не устанавливает крайнего срока в переговорах с Тегераном, но уверен в заключении сделки. Дональд Трамп ранее назвал условия для соглашения между США и Ираном – это передача Вашингтону находящегося у Тегерана обогащенного урана. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновых.

Веков радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил тогда сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушает больше половины россиян, а для 12% оно является источником информации. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая накануне на домашнем стадионе «Красно-белых» в Москве, завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и столичным «Динамо». Их первая встреча завершилась со счетом 0-0. Ответная игра пройдет сегодня в Краснодаре. Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». Названы самые популярные российские города для аренды жилья на предстоящие праздники. В топ-5 по спросу вошли Казань, Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород. Так, средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Казани составила почти 7 тысяч, в Нижнем – 6,5, в Питере и Москве – по 6 тысяч, а в Волгограде – 5,5 тысяч рублей. Чаще всего пользователи бронируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В свою очередь, в сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Подмосковье, где стоимость суток проживания составляет от 20 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел, 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе, 88.06. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская у и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: Майское У на Европе Плюс.
1: Так ты сегодня, ребята, день радио и связи. Но поскольку связь, скажем, мягко немного сбоит, радио работает превосходно, поэтому, ребята, с днем радио! Вот, ну и также отдельно, спасибо, отдельно поздравляю вас с тем, что стартовало Майское У. Привет, салам и зен, я Тимур Бодров, пришел ставить хиты, улыбки дарить и подарки. Значит, этим утром есть для вас кинопроектор, есть смарт-часы, есть лего-конструктор и, конечно, ждет вас игра на повышение. А там, ребята, внимание, 4120 рублей. 4120 рублей. Такая сумма для вас заготовлена. Вот именно после нее прозвучит сигнал «Стоп! Игра!». Такая вот вам подсказка, которая пригодится после 9:00 в игре на повышение. А сейчас в Москве 7:06. Всем Майское У.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Ищите трек для дачных опен-эйров в предстоящем майске, то вот, обратите внимание. По-моему, идеальный гимн для летних вечеринок, танцполов. Jamaican Bam Bam от французских ребят Ужель и Солто. Да, такое вот регги-наследие в современном клубном звучании. Спасибо им. Ну и сменим пластинку. Далее в майском у Евроденс, Miles Away и классика хип-хопа Эминема и Рианы.
1: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
6: Изучаешь в интернете, ездишь по городу, сравниваешь цены. А давай сразу к нам. Сигнализации с автозапуском двигателя Pandora, Шерхан, Starline всегда в наличии в автостудии Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
7: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» гранта в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас! Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
2: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
3: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: Как там говорится, ложка – это маленькая ложь. Об этом Риана, Эминем в истории «Love the way you lie». Вот, а сейчас в нашем эфире самые честные звезды.
1: Гороскоп в майском У.
0: И вот что эти звезды пообещали на сегодня, 7 мая. Овны! Собственно, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все. Берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах повлиять на что-то. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Так, водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Богдан Медведи. Песня Broken Heart. Да, значит, румыны поют. А я, Тимур Бодров, призываю вас звонить прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. Если я это делаю, если вас призываю, то звонить нужно незамедлительно. Незамедлительно, потому что я уверен, вы же хотите выиграть смарт-часы, да? Хотите. Далее у нас игра «Кто? Куда?». Будем путешествовать по городам России. А пока жду именно твоего звонка. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Компания «Инфинити». Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современное решение. Компания «Инфинити». Мы заботимся о вас. Город Вологда, Гагарина 2А, корпус 1.
4: Гибридный кроссовер «Джили» EX5 EMI подчеркивает индивидуальность и статус. Только до 31 мая от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Дополнительная выгода на автомобили из наличия. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
5: В «Бегам» для вас самоходная бензиновая газонокосилка «Део» с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. «Бегам».
6: Ленинградская 144 и Преображенского 30. Количество товара ограничено.
7: Ой, да в Вологде весь народ знает. На хорошем авто и путь приятней. G-Tour T1 и T2 в кредит. Ставка ниже, выгода ближе. Автомобили в наличии для вас. Комфорт, надежность, да мощь современная. В динамике Вологда прямо сейчас. Приезжайте на маршала Конева 43. Звоните 56 90.

0: 9.56. Выгода указана по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая Mazda создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация. ВСИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
2: Компания «Шикарные двери» представляет. Сенсация. Скидки на все-все-все двери 20%. Ждем вас в салонах «Шикарные двери» в Вологде на Петина 4 и окружном шоссе 24. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество товара ограничено.
3: Лето становится вкуснее. Летняя веранда ресторана «Мед и масло» открыта для обедов и ужинов. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, дом 11. Загляните к нам, насладитесь уютной атмосферой и вкусными блюдами. 12+.
4: Стомамедцентр. Герцена 83А. Имплантация. Доступные цены. Надежно. Качественно. Опыт работы с имплантатами более 20 лет. Собственная зуботехническая лаборатория. Мы дорожим своей репутацией. И это наша гарантия. Стомамедцентр. Герцена 83А. Телефон 750316.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Так, ребята, кто куда? А мы приветствуем нашу слушательницу из Нальчика. Сабина на проводе. Сабина, доброе утро, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, конечно, Кабардино-Балкария, Нальчик, ну, мекка для путешествий. Я, правда, там еще ни разу не был. Ну, вот давай так. Сабина, если я приеду в Нальчик, куда мне нужно идти в первую очередь? Вот сразу, а?
2: В первую очередь, конечно же, наш парк замечательный. Это Жукинский сад называется. Ну, а дальше у нас горы рядом, при Эльбрусе, поэтому милости...
1: Поднималась на Эльбрус, Сабина?
2: Нет.
1: Еще нет. Ай-яй-яй. Так, ребята, значит, кто куда? Сабина, мы сейчас с тобой отправляемся в город Уфу. Уфа, столица рока, рэпа. Значит, не буду называть всех артистов из этого города. Вы наверняка и сами их знаете. Вот. А мы с тобой поговорим о башкирской традиционной кухне. Сейчас задам вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь смарт-часы. Готова ли ты слушать мой вопрос?
2: Да, готова.
1: Отлично, отлично. Значит, вопрос такой. Как называется тонкая лепешка из пресного теста, фаршированная картофельным пюре с добавлением сливочного масла, лука и других ингредиентов? Значит, блюдо башкирской кухни. Это блюдо называется эчпачмак или кыстыбы.
2: Ага.
1: Угу. Эчпачмак или кыстыбы.
2: А.
1: Сабина.
2: Так. Думаю, первый вариант, может.
1: Очень плохая связь, не слышно, непонятно. Еще раз, эчпачмак или кыстыбы?
2: Кыстыбы, наверное.
1: О, абсолютно верно! Где аплодисменты? Кыстыбы. Именно так оно и называется. В общем, и что это все значит? Во-первых, Сабина, я прямо сейчас с удовольствием, с радостью дарю тебе смарт-часы в память о нашем знакомстве.
2: Спасибо. Вот,
1: о нашем виртуальном путешествии в Башкортостан, в Уфу. Ну и давай сгоняем. Я в Нальчик, ты в Уфу, собственно, чтобы попробовать кыстыбы. И эчпачмак тоже. Договорились?
2: Ага, договорились. Спасибо огромное.
1: Спасибо тебе, Сабина. Нальчику огромный привет. Ребята, продолжаем это утро. Встречаем Энрике Иглесиаса.

0: Just My, песня, которая помогла Бруно Марсу установить рекорд. Это его 10-й хит номер один в родном чарте синглов, билборде. В общем, парни, мы поздравляем. Вот. Но приятнее, кстати, то, что Бруно Марс стал номером один в нашем Еврохит ТОП-40. Да, чарт завтра стартует в 14.00. Голосовать на europoplus.ru.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europoplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: группа в треке «Drinking from the Bottle». Да, такая вот инъекция адреналина и беззаботности. Вот. Ну и как хорошо, что сегодня пре-пятница, завтра пятница, впереди майские выходные, и мы сможем осуществить все наши смелые дерзкие планы. А пока, ребята, начинаем второй час майского утра.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В российской столице 8:00. Европа Плюс. Ну, бог новостей, Марат Бикметов здесь.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. МВД передадут часть полномочий в сфере трудовой миграции. Аэрофлот ограничил провоз пауэрбанков на своих рейсах. И телеканал Fox ищет главного зрителя чемпионата мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, Кабмин планирует передать МВД часть полномочий в сфере трудовой миграции. Министерство будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы из числа квалифицированных специалистов смогут получать вид на жительство без предоставления разрешения на временное проживание. Также МВД станет определять, на какие профессии трудовых мигрантов квалифицированных специалистов не будут распространяться квоты по выдаче разрешений на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. В Рио главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Действующий состав Кабмина при этом не прекращает работу. Министры продолжат исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Напомню, Щукин был назначен в Рио главы Дагестана в понедельник указом президента. До этого он занимал должность председателя Верховного суда республики. Ранее руководивший Дагестаном Сергей Меликов ушел с должности по собственному желанию. Аэрофлот запретил провоз на своих рейсах более 2 пауэрбанков. Их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту, сообщили в пресс-службе перевозчика. Кроме того, запрещено использовать

Аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла. Отмечается также, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Сегодня в России отмечается День радио. Кажется, еще недавно Попов и Маркони пытались преобразовать речь человека в электромагнитные колебания. Около 100 лет назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Ну а сегодня радио, ТВ, интернет, мобильная и спутниковая связь стали уже естественными атрибутами жизни человека. Отмечу, что День радио – праздник работников всех отраслей связи – радио, телевидение, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. Телеканал Fox ищет главного зрителя грядущего чемпионата мира по футболу. Турнир, напомню, стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике. Для главного болельщика оборудуют специальное место в Нью-Йорке. Его задача, как пишет РБК, посмотреть все 104 матча Мундиаля, а также публиковать контент на протяжении всего турнира. Минута просмотра при этом оценивается в 5 с небольшим долларов, а один матч – в 480 долларов. Таким образом, за 39 дней чемпионата мира болельщик сможет заработать 50 тысяч долларов, это больше 3 700 000 рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки, евро также в минусе 88 рублей и 6 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: Правильно, русская Бейонсе. Мари Краймбрери. Русская Бейонсе. Да, и возможно, это не так страшно, как тот факт, что русским Джей-Зи тогда станет кто? Дава? Окей, сомнительно. Ладно, ладно, я шучу. Ребята, привет еще раз. Я Тимур Бодров, это Майское У. И далее, кстати, рэпа намерен добавить. Скоро у нас тут Френч Монтана и его Ever Since You Left Me, I Went Deaf.
1: Реклама. Аллергия, иммунодефицит, бронхиальная астма, поленос. Пациентам всех возрастов поможет врач-аллерголог-иммунолог в больнице РЖД «Медицина». Прием ведет Степанова Елена Анатольевна. Запись по телефону 344-00. 344-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
5: Купи новый кроссовер Tenet с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В V-City мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК V-City. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Apply.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Рекламная служба в Вологде.
2: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: гороскоп в майском У.
1: Привет, поздравляю вас еще раз с днем радио и связи. 7 мая сегодня. Так, и что сегодня? Овны советуют немного замедлиться вам звезды и вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе сегодня чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Won't You Stay. Да, не уходи, побудь со мною. И мало того, что не уходи, так еще и звони. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495, потому что далее в майском У игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Да, сегодняшнего дня фильм этот на больших экранах, и в честь этого события буду скоро дарить кинопроектор и конструктор «Лего». Так что звони, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современный подход. Компания Infinity. Ваш надежный партнер. Город Вологда, Гагарина 2А, корпус 1.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
6: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
7: Магазин видеонаблюдения в Вологде. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплекты для дома и дачи. Установщикам скидки. Наш адрес: Вологда, Герцена, 54. Телефон 75-44-88. 75-44-88.
8: Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1.60 на 2, с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый Вентуро по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
9: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98.
10: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
11: Барбершоп «Легенда». Для мужчин с яркой харизмой. Наши мастера учтут все ваши пожелания. Ждем вас ежедневно. Костромская, 5. 8-953-504-90-90.
12: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
13: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
14: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
15: «Мовик, Мовик, хочу Мовик!»
16: Без возрастных ограничений.
17: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Давайте знакомиться, с кем мы тут у подножья волшебного дерева встречаемся. Во-первых, с нами из Санкт-Петербурга Кирилл. Кирюха, привет, доброе утро.
2: Привет!
1: Привет, привет. И также доброе утро мы говорим Светлане, и представляете, она тоже из Санкт-Петербурга. Привет, Света!
3: Доброе утро всем.
1: Доброе утро. Доброе утро. Значит, ребята, что мы с вами делаем? Мы взбираемся на это самое волшебное дерево, и вам нужно открыть сокровищницу. Значит, кто окажется выше... Чтобы оказаться выше, вот, нужно подобрать больше слов рифм к слову заклинания. Значит, рифмы. Понимаете, да, что такое? Там дракон, телефон, патефон, рубикон, бекон, силикон. Вот, кто больше слов в рифму назвал, тот и получает суперприз. А суперприз — это крутой кинопроектор. Ну, поскольку игра у нас волшебная, второй участник тоже без подарка не останется. Ему я с любовью и радостью вручу набор Лего. Значит, слово заклинание сейчас озвучу. Ну и давайте, я думаю, что девушки у нас вперед идут, начинают первыми. Света, не против начать?
3: Не против.
1: Отлично. Значит, вот оно слово заклинание, которому тебе нужно подбирать рифмы вместе с Кириллом. Это слово «портал». Погнали. Света?
3: Квартал.
1: Портал, квартал. Отлично. Кирилл?
4: Наповал.
1: Еще раз?
4: Наповал.
1: Наповал. Хорошо. Света?
3: Занимал.
1: Окей.
4: Сериал.
1: Сериал. Дальше.
3: Пенал.
1: Света, пенал. Кирилл.
4: Самосвал.
1: Самосвал. Света.
3: Металл.
1: Металл. Кирилл.
4: Терминал.
1: Терминал. Света.
3: Сериал.
1: Сериал. Кирилл.
4: Был.
1: А, ой, был, говорит. Света.
4: Я называл.
1: Света.
3: Квартал.
1: Тоже был. Что это значит? У нас сегодня побеждает Кирилл, ребята. Кириллу я под наши бурные аплодисменты. Где аплодисменты? Вот они. Собственно, и вручаю кинопроектор. Вот, но Светлана, Света. Света, и для тебя есть подарок, как я уже и говорил. Конструктор Лего твой в память о нашем знакомстве, встречи и в память о фильме «Вверх по волшебному дереву», который, я надеюсь, ты обязательно посмотришь в эти выходные. Ребята, спасибо вам, Кирилл, Света, вы классные. И привет Санкт-Петербургу. И да, обязательно, ребята, встречаемся в эти выходные в кино, на больших экранах смотрим семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
0: Майское У на Европе Плюс.

0: вполне успеха этого трека, я все чаще стал переслушивать оригинал. Оригинал-то Insomnia от группы Faithless, 95-го года трек. Да, Insomnia — одно из самых влиятельных произведений в истории электронной музыки. И вот этот легендарный прыгающий звук пиццикато цитировала Биби Рекса в отзвучавшем треке New Religion. New Religion. Окей, 8.50, точное московское. Мы продолжим майское ускоро. Продолжим в ритмах кей-попа. Ждем группу Айв и их Supernova Love.
1: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Звук — это музыкальный сервис.

0: Business Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
3: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
4: Ленту! Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Нелли мечтает вернуться в прошлое, бывшую вернуть. Вот, а мы, наоборот, мечтаем о перемотке. Я вот подумал, вот бы время перемотать часов на 35 вперед, чтобы сразу в вечере пятницы оказаться, а? Как вам такое, ребята? Или не надо? Не надо, потому что предвкушение счастья – это уже счастье. Наслаждаемся моментом и начинаем третий час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
1: На «Европе Плюс» свежий выпуск новостей.
2: С вами Ирина Ольхова, и в этом выпуске. Сегодня в Вологде пройдет плановая проверка системы оповещения. Площадку для приема бортов санавиации обустроят вблизи Вологды. И в Вологде завершается реставрация дома Батюшкова. Подробности далее. Каждый седьмой россиянин планирует отложить отпуск на бархатный сезон, чтобы избежать летнего ажиотажа и высоких цен. Результаты исследования публикует ТАСС. Бархатный сезон традиционно начинается в сентябре и продолжается до конца октября для большинства направлений. Самыми популярными вариантами стали поездки по России – Калининград, Москва, Петербург, Сочи. Их выбрали 35% респондентов. На втором месте страны СНГ – Казахстан, Белоруссия, Грузия. Замыкает тройку лидеров Азия – Турция, Таиланд, Китай и Япония. Сегодня в Вологде пройдет плановая проверка системы оповещения. С 10 утра до 12 дня будут запущены сирены и громкоговорители. Жители Вологды просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер. Тестирование необходимо, чтобы поддерживать оборудование в работоспособном состоянии. Система оповещения в городе включает 42 устройства, 12 из них громкоговорители. Площадку для приема бортов санавиации обустроят вблизи Вологды, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Площадка появится у трассы М8 у села Андреевское, это 453 километра трассы, с возможностью подлета с нескольких сторон. Оттуда максимально быстро пациентов будут доставлять с бортов санавиации в областную больницу. Обустроить площадку планируют в мае. По нормам она должна быть с маркировкой по углам, ветроуказателем, отсутствием поблизости препятствий и круглогодичным подъездом транспорта. Сейчас пациентов с удаленных территорий доставляют в Вологодский аэропорт. Транспортировка в медучреждение занимает много времени. В Вологде завершается реставрация.

0: Рация дома Батюшкова. Работы на объекте на Батюшкова 2 начались в мае прошлого года. На обновление здания было выделено почти 150 миллионов рублей. Специалисты привели в порядок кровлю, обновили фасады, вернули зданию исторический цвет. Подрядчик заменил более 80 окон, отреставрировал более 30 дверей, лестницы, восстановил изразцовую печь. Работы выполняла компания «Монтажстрой», которая имеет опыт реставрационных работ на объектах культурного наследия. В Вологде специалисты восстанавливали областную филармонию и домик Петра I. Курс Центробанка: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. И о погоде: сегодня в Вологде пасмурно, ветер восточный, дождь, температура плюс 6 градусов.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Beautiful Places. Это Тиесто как бы намекает, как бы сообщает, мол, ребята, вторые майские на носу, если планируете отправиться в эти самые прекрасные места, билеты брать надо незамедлительно.
1: Да.
0: Парк Фрускиала, я не знаю, там Куршская коса, Сулакский каньон ждут вас, ждут нас. Вот, так что удачи с путешествиями. Ну а нас ждет в майскому Алекс Уоррен. Не пропустите превосходную новинку Fever Dream.
2: Реклама. Лето становится вкуснее. Летняя веранда ресторана «Мед и масло» открыта для обедов и ужинов. Ждем вас по адресу: улица Октябрьская, дом 11. Загляните к нам, насладитесь уютной атмосферой и вкусными блюдами. 12+.
3: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В Вэй-Сити мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК Вэй-Сити. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
5: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
4: А баню мы выиграем. «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
6: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Краустрой-35».
7: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
8: Хочу на свежий воздух.
9: Хочу на море.
8: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
9: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
10: Да, отдыху в ЕС.
11: О, аквапарк, АДРН 11-935-25-00-28-80-0+.
12: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
13: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
14: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5х4, цокольный этаж. «Шикарные двери». Открывайте с любовью.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. И Помальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
16: Барбершоп «Легенда». Для мужчин с яркой харизмой. Наши мастера учтут все ваши пожелания. Ждем вас ежедневно. Костромская, 5. 8-953-504-90-90.
17: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
18: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
17: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
19: Больше хитов.
20: Больше музыки.
21: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: все-таки культовый хит, да, ребята? Культовый хит «Living La Vida Loca». Трек, под который невозможно просто стоять и просто чистить зубы. Рики Мартин заряжает уверенностью в своей неотразимости. Насладимся песней до конца, давайте, а? Ну, кайф.
1: Гороскоп. В майском У.
0: Так, 7 мая, поздравляю с днем радиосвязи и рассказываю. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в... Дубль 2. Не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас сегодня пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Классного дня!

0: вообще, лучше, конечно, плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Вот. Хотя, давайте, у нас не будет ни того, ни другого. Ой, пусть уж лучше у вас сегодня, ребята, будут деньги. Деньги, которые вы или кто-то из вас сейчас выиграет в игре на повышение. Тем более в игре на повышение сегодня, помимо базовой суммы, есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Как попасть в игру на повышение? Звонить прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Купи новый кроссовер Tenet с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКНП 320-352-50-0-335-51.
3: Весенние акции от Стройландии. Только с 1 по 17 мая в наших садовых центрах Туи Брабант по цене от 999 рублей. Подробности акции в магазинах. За идеальными вечно зелеными, которые будут радовать долгие годы к нам. Стройландия. Для дома и больше.
4: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
5: Новая «Мазда» создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
6: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
7: Рекламная служба в Вологде.
8: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Игра на повышение. В майском У. На Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Марина.
3: Да,
2: Марина,
3: алло,
2: алло. Привет. Чувствуешь запах?
3: Привет.
2: Чувствуешь ли ты запах?
3: Запах денег, наверное.
2: Раскусила! Да, запах денег, потому что мы, Марина, сейчас с тобой спускаемся в наше денежное хранилище в игре на повышение. Значит, тебе, Мариночка, предстоит... Но мы в предвкушении, я чувствую это. Значит, тебе предстоит открывать ячейки наши одна за другой. Там одна сумма, другая сумма. Значит, и нужно вовремя остановиться. Ну, давай так, значит, там идут деньги... Но помимо основной суммы, также ты можешь получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но вдруг, открыв какую-то из ячеек, мы услышим стоп-игра, это значит все пропало. Марина, все пропало, все деньги сгорели, и бонусная сумма, и основная. Вот, так что будь аккуратна, будь внимательна. На все про все, на весь твой поход, одна минута. Готова?
3: Готова.
2: Итак, первая ячейка, я даже думаю, спрашивать не нужно, конечно же, открываем ее.
0: 1090 рублей.
2: Стартовая сумма 1090 рублей, идем дальше?
3: Да.
2: Конечно же, идем дальше. Итак, следующая ячейка.
0: 2660 рублей.
2: 2660 рублей, и тут посмотри!
4: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус еще тут рядом. Значит, 12 660 рублей. И давай, идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: Слушай, ну... Ты подсказку пропустила, видимо. Ну, рискнем еще. Есть 15 секунд.
3: Давай, рискнем.
2: Рискнем, давай. Значит, рискнем...
0: 3220 рублей.
2: И идем... Да нет, уже никуда мы не идем, все.
3: Нет, все.
2: 13220 рублей. Игра на повышение сработала. Ты, Мариночка, забираешь не только, собственно, сумму 3220, но еще и бонус от Озонбанка. Десяточка в общей сложности 13220. Хочешь ли ты, Марина, узнать, что было в следующей ячейке, которую, в принципе, ты могла еще успеть открыть?
3: Да, интересно.
2: Смотри, значит, в следующей ячейке была...
0: 4120 рублей.
2: Сумма в 4120 рублей. Неплохо. Ну, разница небольшая, и поэтому 13220 вполне себе достойная сумма. Я тебя поздравляю. И радуюсь.
3: Спасибо, ура!
2: Спасибо тебе, Марина. Классных майских, классного дня. Слушай Европу Плюс. И да, ребята, если вы не поняли, что нужно сделать, чтобы легко ориентироваться в нашем денежном хранилище, нужно не пропустить подсказку. В 7 с копейками Тимур Бобров выходит и говорит, значит, сегодня в игре на повышение такая сумма, после которой нужно остановиться. Так что завтра в 7.00 не пропустите подсказку и до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Игра на повышение. В майском У. На Европе Плюс.

0: Wow, по-моему, это достойное хит-продолжение для Teddy Swims после песен Lose Control, The Door. Обожаю этот хит. Mr. Know It All, Teddy Swims. Спасибо ему за классную музыку. А финалить майское У будем при участии Демиану Давида и группы Madcon.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0-3-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вот что, ребята, хочется сказать сегодня в день радио и связи. Пусть как можно меньше будет ситуации, когда мы будем терять связь. И пусть не будет дырок в эфире нашим, радийном. Ребята, поздравляю нас всех с нашим общим праздником. Слушайте Европа Плюс, не пропустите завтра Майское У. Я Тимур Бодров, а далее на Европа Плюс. Как вы любите, еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа, Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. Мобильный интернет и СМС ограничат в Москве 9 мая. Росстат сообщил о недельной дефляции в России, и Абхазия стала самым выгодным направлением на майские праздники. Об этом прямо сейчас. Ограничивать мобильный интернет в Москве сегодня и завтра не планируется. Однако при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом заявили в Минцифры. В министерстве уточнили, что в субботу, 9 мая, доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС-сообщений в Москве, будет временно ограничен. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. По итогам января и февраля почти 20% банков в России стали убыточными. С начала года, по данным ЦБ, количество таких кредитных организаций выросло с 34 до 60. В основном речь идет о небольших банках. Их совокупная доля в активах не превышает 1%. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с жесткой денежно-кредитной политикой. На этом фоне крупные банки сохраняют прибыльность. В то же время небольшие игроки рынка сталкиваются с финансовыми трудностями. Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушают более половины россиян, а для 12% радио является источником информации. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Как сообщили в ассоциации туроператоров, средний чек на туры туда составил 60

56 тысяч рублей. Второе место среди самых бюджетных направлений на майские праздники заняла Россия. Здесь средний чек путешественников был 75 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 выгодных направлений вошли Беларусь, Вьетнам и Таиланд. Однако в Азию средний чек начинается от 160 тысяч. При этом Турция в текущем году не вошла в рейтинг бюджетного отдыха. Средняя стоимость такого недельного тура на двоих в празднике достигла 170 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем прекрасного дня.

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас, 9:21 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Ну, в настроении уже, наверное, появляются намеки на приближающуюся очередную порцию майских выходных. Так что, да, планы уже построены, доберемся легко. И, конечно же, под лучшую музыку. Заряжает лето в ближайшие минуты Хужель. Слышим Jamaican и дождемся Сабрину Карпентер. Эспрессо здесь, на Европе Плюс.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
4: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
10: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
11: Привет, прости за голосовое.
10: А лучше... Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13:18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
12: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
13: Рекламная служба в Вологде.
14: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Пожали Солто на Европе Плюс, Jamaican. Ну, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, так же тепло и солнечно, как у нас в Москве. Практически ямайская погода. Приобретаем загар потихоньку. Ну и горячие хиты, конечно, продолжают играть здесь на Европе Плюс. Впереди у нас Оффенбах, услышим Miles Away. И дождемся Боба Синклара и Кайзу. I Can't Wait. Совсем скоро.
1: Реклама. Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
2: «Мовик, Мовик, хочу Мовик!»
3: Без возрастных ограничений.
4: Фальцевые панели у профиль-центра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
5: Современная стоматология. Стомамед-центр. Это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. Стомамед-центр. Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. Стомамед-центр. Герцена 83А.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
8: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудриев Максим Юрьевич. УКНП 320-352-52-0-335-51.
9: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
10: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
9: Но иногда это жизненно необходимо.
11: Не сдерживай себя!
10: Получается, ты обманывала меня?
12: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
13: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
14: В триллере
13: «Опасные отношения».
12: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Die For Me. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: Это волшебное дерево.
14: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
15: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
1: europaplus.ru.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
17: Дальше только хиты.
18: 30 минут.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: Доминик Файк на Европе Плюс и песня, которая прославила его спустя аж 8 лет после того, как она была выпущена. Baby Doll. Все благодаря соцсетям, конечно же. А можно поддержать и в нашем чарте тоже Baby Doll. Заходите, голосуйте на сайте europlus.ru. Завтра Алекс Манулов уже будет подводить музыкальные итоги недели с 14 до 16. Обязательно подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. А пока же движемся далее вместе с Али Фарбен. Услышим Body Talk и дождемся Сержа Дивана. Addicted. Скоро-скоро.
1: Реклама. Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
4: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
5: Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук», Горького, 39А, телефон 54-74-02.
6: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
7: Хочу на свежий воздух.
8: Хочу на море.
7: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
8: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
9: Да, отдыху в ЕС.
10: О, аквапарк, АДРН 11-935-25-00-28-80+.
11: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКНП 320-352-50. Рубля 335-51.
12: Больше хитов. Больше музыки.
13: Рекламная служба в Вологде.
14: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Али Фарбен и Рене Миллиру на Европе Плюс, Body Talk. Ритмично продвигаемся далее в этот четверг. Если, может, у кого-то, кстати, уже начались выходные и нужно побольше электронной танцевальной музыки, можете зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residence Top Club Chart. Там очень много классных дэнс-ритмов, всегда можно подключиться, так что welcome, пока же. Двигаемся дальше вместе с Tokyo Hotel, слышим California Nights и дождемся Sony Fandera, Think About Us, уже через пару минут.
1: Реклама. Чтоб был хороший урожай, все в профи-центре покупайте. Блицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54-54-54.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
2: Мувик, мувик, хочу мувик!
7: Без возрастных ограничений.
8: Современная стоматология «Стомамед-центр». Это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. «Стомамед-центр». Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена 83А.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98.
7: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
8: Самое время покорять всех красивой улыбкой. Поэтому мы запускаем акцию. Скидка на профессиональную гигиену полости рта 10%. Только до конца месяца. Торопитесь, количество мест ограничено. «Стомамед-центр». Вологда, Герцена, 83А. Запись по телефону 75-03-16.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Автомобили BLG от официального дилера. До 31 мая. BLG в Мартен. От 1 миллиона 390 тысяч рублей. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. BLG Мартен. Надежно. Гагарина 66. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. Подробности по телефону 51-77-77.
11: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
12: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Без остановок. Лучшие хиты в ближайшие полчаса на Европе плюс. Ловите в это время Леони, Келлан Скотт с

0: и много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

0: Богдан Медведин, Европе Плюс, Broken Heart, 12 часов и 21 минута в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Ну, настроение большого майского уикенда уже потихоньку начинает проникать. Это не удержишь, так что продвигаемся в направлении под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Артемаса, дождемся I Like The Way You Kiss Me. И Тиесто тоже здесь, Beautiful Places на Европе Плюс.
1: Реклама. Да, биткоин надо было брать в 2012.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
3: Фирменный магазин Tricolor TV предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
4: Хочу на свежий воздух.
5: Хочу на море.
4: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
5: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
6: Да, отдыху в ЕС.
7: О, аквапарк АДРН 11-935-25-00-28-80+.
8: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
9: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
10: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98.
12: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
13: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
14: Рекламная служба в Вологде.
15: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Тиесто недавно заявил, что хочет вернуться к той музыке, с которой когда-то начинал. Вот, видимо, примерно так это все будет звучать. Beautiful Places называлась вещица. А дальше послушаем, как звучит свежий трек от Алекса Ворона Fever Dream. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать на Европе Плюс.
1: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг — это

0: в люксе.
1: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
2: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам «Клуб Добро». Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКНП 320-352-50-335-51.
3: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
4: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
5: Магазин видеонаблюдения в Вологде. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплекты для дома и дачи. Установщикам скидки. Наш адрес: Вологда, Герцена, 54. Телефон 75-44-88. 75-44-88.
6: Лето становится вкуснее. Летняя веранда ресторана «Мед и масло» открыта для обедов и ужинов. Ждем вас по адресу: улица Октябрьская, дом 11. Загляните к нам, насладитесь уютной атмосферой и вкусными блюдами. 12+.
7: Новая «Мазда» создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная «Мазда» прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
8: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70-10-76. Автостудия «Альфа» – все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
9: Больше хитов.
10: Больше музыки.
11: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мари Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, хорошей погоды уже дождались. Выходных тоже дождемся. Настроение отличное. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Впереди у нас Джон Ньюман, Love Me Again. И Rehab Pelican тоже здесь. Лока-лока. Совсем скоро. Еврохит
1: ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-6-89-840. Город Москва.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Джон Ньюман на Европе Плюс и Love Me Again в финале часа. Продвигаемся далее, тоже не скучно. Еще больше классных хитов заряжаем. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Вологде, час дня.
3: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день. Время новостей на Европе Плюс. С вами Ирина Ольхова. С конца мая в России появится рейтинг автошкол. Около 3000 детей получили места в садах на новый учебный год в Вологде. И 16 мая картинная галерея присоединится к акции «Ночь музеев». Подробности далее. С 28 мая вступят в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения, касающиеся создания рейтинга автошкол. Критерии сформирует МВД России. Они будут основаны на таких показателях, как результаты сдачи экзаменов по окончании обучения, данные о ДТП, в которых погибли или были ранены люди, совершенные по вине выпускников автошколы. Рейтинг будет открыт и размещен в интернете. Предполагается, что благодаря ему граждане смогут сформировать объективное мнение о качестве подготовки в конкретной автошколе. Чуть более 3000 детей получили места в детских садах на новый учебный год. В садах Вологды прошло комплектование групп. Списки размещены на сайте Вологды.рф. Родители, подававшие заявление через сайт госуслуг, могут посмотреть результаты в личном кабинете. В случае, если фамилия ребенка отсутствует в списках, то родителям нужно обратиться в управление образования по телефонам 72 26 82 и 72 11 77. Более 2000 вологжан уже получили госключ с начала этого года. В 2025 году услугой воспользовались около 5500 жителей региона. Госключ – это приложение, которое позволяет подписывать документы прямо со смартфона. Благодаря электронному сервису можно не ехать в офис, чтобы согласовать договор или подать заявление. Установить приложение может любой гражданин России с 14 лет. Для этого необходимо иметь подтвержденный аккаунт на госуслугах, прийти в МФЦ для очной идентификации с паспортом. Подробную информацию о приложении и его возможностях можно найти на портале госуслуг. 16 мая областная картинная галерея присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Программа развернется сразу на 4 площадках – в главном здании на Мира 34, доме Корбакова, Шаламовском доме и в мемориальной мастерской Пантелеева. Так, на Мира 34 в 7 вечера на 3-м этаже состоится арт-прогулка «Краски и звуки. Грузия, Калмыкия, Татарстан». На 5-м этаже – театральный мастер-класс. С 7 до 8 вечера можно будет попасть на профессиональную фотосессию от фотографа галереи и присоединиться к экскурсиям в реставрационную мастерскую. Билеты доступны в кассе здания или онлайн. Курс Центробанка: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. И о погоде. Сейчас в Вологде ветер восточный, дождь, температура плюс 6 градусов.

Встречаем новые 60 минут вместе с Европой плюс Вологда. Меня зовут Ксюша Фокс, всем огромный привет. В этом часе разыграем пригласительный на двоих на триллер «Опасные отношения» в кинотеатр «Синема Парк Мармелад» для лиц старше 18 лет. Подробности во второй половине часа не пропусти. Чуть ранее звезды поделятся советами для каждого знака зодиака в гороскопе на сегодня. А прямо сейчас предлагаю отметить Всемирный день радио и передать добрые слова не только друзьям, но и команде Европы плюс Вологда. С удовольствием примем твои пожелания. Заряжайся музыкой и приятным общением. Отправляй письма в группу ВКонтакте «Европа плюс Вологда» или по номеру телефона 8-911-500-102. А пока ты пишешь, приоткрой музыкальный занавес. Сегодня с тобой новинка от Вани Дмитриенко. «Ртуть». Опередит немецкий дуэт Оффенбах с хитом «Miles Away». А раньше всех Paradise, Медуза и Димот Кеннеди. Стартуем!

0: Вологда. Онлайн.
1: Европа Плюс.
2: Продолжаем час вместе с приветами. Жду твои смс-сообщения на номер 8-911-500-102 или пиши в группу ВКонтакте «Европа плюс Вологда». Николай Вересов поздравляет всех сотрудников «Европы плюс» Днем Радио. Желаю быть всегда на волне успеха и позитива. Николай, от всей команды «Европы плюс Вологда» благодарю за поздравления и отличного тебе дня. Далее Юля передает привет мужу Сергею, дочке Полине, а также всем вологжанам. С праздником, радио! Спасибо, что всегда поднимаете нам настроение хорошей музыкой. Юля, спасибо за приятные слова, будем и дальше стараться радовать слушателей. И завершит Яна с признанием Олегу. Я тебя очень люблю, скучаю и жду встречи. На этом не прощаюсь, а предлагаю вернуться к лучшим мировым хитам.
0: Вологда. Онлайн.
1: Европа Плюс.

0: четверг продолжается с тобой Европа плюс Вологда, и через несколько минут узнаем, кому стоит уделить свое время скорпионам и о чем не надо беспокоиться ракам. Советы звезд для каждого знака зодиака. Также тебя ждет погружение в лучшие хиты, а порадует совсем скоро Океана с хитом «Край-край» и Оффенбах «Милсовой». Предлагаю дождаться.
1: Реклама. Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в Мармеладе.
2: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
1: А баню мы выиграем. Мармелад запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов. Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Каустрой 35».
3: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
4: Фирменный магазин Tricolor TV предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
5: Автомобили «Джили» от официального дилера. До 31 мая «Джили» в «Мартен» от 1 миллиона 890 тысяч рублей. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. «Джили Мартен». Надежно. Вологда. Гагарина 66. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. Подробности по телефону 51 77 77.
6: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
7: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» гранта в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме. Медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
11: Твой автомобиль уже сделал все, что мог. Пора двигаться дальше. Новый уровень, новые эмоции. За новым автомобилем с пробегом в динамику Вологда. Автомобиль на обмен примем в любом состоянии. Выгода до 250 тысяч рублей. Авторассрочка без первого взноса и до 180 дней без процентов. Сделай шаг в новую историю. Автосалон «Динамика Вологда». Окружное шоссе 51. Подробности 56 99 56. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телеграм-канал «Европы плюс» — это...
13: Самый быстрый способ задать вопрос бригаде У в личку.
12: Узнать, какой трек звучит в эфире.
13: Обсудить горячие темы в «Раш», а также итоги «Еврохит ТОП-40».
12: Подписывайся на официальный телеграм-канал «Европы плюс».
14: Рекламная служба в Вологде.
15: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
12: Вологда.

0: онлайн.
1: Гороскоп. О чем говорят звезды сегодня в четверг, 7 мая? Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, на что вы не в силах повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Европа плюс Вологда желает всем отличного дня, и неважно, что нашептали звезды.
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа плюс.

0: Европе плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 13.35 в Вологде, и впереди забава для киноманов на Европе плюс Вологда. Ты можешь выиграть пригласительный на двоих на триллер «Опасные отношения» в Cinema Park Marmelade для лиц старше 18 лет. Свежую картину будем смотреть 13 мая. Звони прямо сейчас по номеру 722-022, отвечай верно на киновопрос по этой новинке и будь в числе первых зрителей. Фильм выходит при поддержке Европы плюс. Всем удачи! 722-022.
3: Европа плюс. Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде плюс 6 градусов. В течение дня дождь.
2: Реклама.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
7: Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас! Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
8: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
9: Самое время покорять всех красивой улыбкой. Поэтому мы запускаем акцию. Скидка на профессиональную гигиену полости рта 10%. Только до конца месяца. Торопитесь, количество мест ограничено. Стомамед-центр. Вологда, Герцена 83А. Запись по телефону 75.

0: 0316.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
3: «Мовик, Мовик, хочу Мовик!»
4: Без возрастных ограничений.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
6: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
5: Но иногда это жизненно необходимо.
7: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
8: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
9: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
10: В триллере
9: «Опасные отношения».
8: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Больше хитов.

0: Кинокайфе на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Время узнать, кто сегодня стал первым в кинокайфе и получил шанс выиграть пригласительный на два лица в кинотеатр «Синема Парк Мармелад» на новинку триллера «Опасные отношения». Напомню, предпоказ фильма состоится 13 мая в 19:30 для лиц старше 18 лет. Фильм выходит при поддержке Европы Плюс. Привет, давай знакомиться, как тебя зовут?
5: Привет, Алена.
4: Алена, до победы всего два шага, один уже сделан, остается собраться и сделать второй. Готова к новому испытанию?
5: Да, конечно.
4: Тогда слушай внимательно вопрос и выбирай один из трех вариантов ответа, который кажется тебе более подходящим. Итак, к какому жанру относится фильм «Опасные отношения»? Первый вариант – комедия, второй – драма и третий вариант – триллер. Алена, подумай, и пора уже сделать свой выбор.
5: Конечно, триллер.
4: Об этом я, конечно же, говорила, но давай проверим на всякий случай. Да, это действительно так, ты слушала внимательно, я тебя поздравляю. Все получилось, и теперь тебя точно можно назвать победителем игры.
5: Спасибо большое.
4: Алена, да. Я желаю тебе отличного дня, и пусть удача продолжает идти с тобой рядом. Пока.
5: Спасибо, пока-пока.
4: Ну а всем, кто оказался чуть медленнее Алене, я желаю не останавливаться, а продолжать играть вместе с Кинокайфом и Европой Плюс Вологда. И, возможно, в следующий раз повезет именно тебе.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
2: Не сдерживай себя!
1: Получается, ты обманывала меня?
0: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
6: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
7: В триллере
6: «Опасные отношения».
0: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
7: Для лиц старше 18 лет.
3: Кинокайф.
0: Кинокайф на Европе Плюс.
7: Европа Плюс.
3: Вологда. Онлайн.

0: The Second Voice хитом Let Me Be. До финала часа останутся с тобой PH Electro с хитом Englishman in New York, а также порадуют Ava Max My Oh My. Далее предлагаю продолжить музыкальное путешествие вместе с Алексеем Мануйловым на Европе Плюс. Меня зовут Ксюша Фокс, всем отличного четверга.
1: Европа Плюс для детей старше 12 лет.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Это волшебное дерево.
5: Фантастическое приключение за гранью воображения.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять...

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
4: И, конечно, котики.

0: хиты на одном радио.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Это было очень мило, очень трогательно, великолепная елка на Европлюс с хитом «Проще». Всем привет, всем сегодня 7 мая, в день радио. Меня зовут Алекс Мануилов, ну а на горизонте уже очень радиофоничные хиты у нас. Для старта сериал «The Sound of Silence», «French Montana», услышим «Ever Since You Left Me», появится «Cat's Eye», впереди «Габриэла».
1: Реклама. Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
4: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54, 54, 54.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
7: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент», улица Горького, 129А, первый этаж.
8: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
9: Привет, прости за голосовое.
8: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
10: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
12: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
10: Мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Panic Fike. Дальше больше хитов, больше музыки. Dua Lipa. Впереди мод, но раньше, чуть пораньше, через пару минут. Эмин, hello. Пятое место сейчас в Еврохит Топ 40, Европлюс. Но завтра может быть уже и самая вершина. Лучшие хиты этой недели в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
2: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
3: Стомамед-центр. Герцена 83А. Имплантация. Доступные цены. Надежно. Качественно. Опыт работы с имплантатами более 20 лет. Собственная зуботехническая лаборатория. Мы дорожим своей репутацией. И это наша гарантия. Стомамед-центр. Герцена 83А. Телефон 750316. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
5: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
4: Но иногда это жизненно необходимо.
6: Не сдерживай себя!
5: Получается, ты обманывала меня?
7: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
4: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
8: В триллере
4: «Опасные отношения».
7: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Рекламная служба в Вологде. 70

Европа Плюс.

0: Сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
2: плюс. Ну а дальше мы ждем Феликс Йен. Ready for your love. I'm ready for your love. Алекс Хепберн будет обязательно с хитом Under. Авалон Рокстон и новый трек, новый хит Vertigo. И только они составят компанию в следующие 30 минут здесь на Европе плюс.
1: Реклама.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах Фандей три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандей. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
11: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15 часов.

0: активная. Это было с хорошей порцией драйва на Европе плюс Медуза. Don't wanna go home. Сегодня четверг, 7 мая. Завтра уже пятница долгожданная. Значит, лучшие хиты этой недели. Первый шаг к вершине ровно в 14 по московскому времени. Ну а пока есть время до этого самого первого шага, голосуем и поддерживаем любимые хиты. Это можно сделать прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru.
1: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетона-насоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239 969.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
2: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекламная служба в Вологде.
4: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: FM, это BTS на Европе Плюс. BTS, у которых сейчас масштабный тур 7 по 10 мая, выступают парни в Мексике, в Мехико-Сити. Билеты на три концерта раскупили за 37 минут везде. Понятное дело, sold out. Да, BTS сейчас на нереальном подъеме, это факт.
1: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
2: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
3: «Мовик, Мовик, хочу Мовик!»
4: Без возрастных ограничений.
5: Современная стоматология «Стомамед-центр». Это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. «Стомамед-центр». Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена 83А.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
8: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
7: Но иногда это жизненно необходимо.
9: Не сдерживай себя!
8: Получается, ты обманывала меня?
10: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
11: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
12: В триллере
11: «Опасные отношения».
10: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Они будут Россию.
15: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав «Вэл» и «Вики». Также содержит большой процент позитива, хитов
16: и отличного настроения.
17: Дополнительные ингредиенты, крутые подарки,
18: путешествия, билеты
19: и яркие эмоции.
20: Смешать,
21: встряхнуть
22: и включить.
23: Бригада У.
24: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
25: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
26: Больше хитов.
27: Больше музыки.
28: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27.
29: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. И на горизонте уже Plan B, впереди She Said. Клан Карусель не заставит себя долго ждать. Услышим Ride. Prax XTN и трогательная Paid to Exist. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
8: Тут и

0: или заказывай доставку.
1: А вот Аргументы Перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Россия.
6: Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16, ровно

0: Европа плюс.
1: I am paid to exist.

0: Dance от настоящего мастера своего дела. Body Talk — это диджей-продюсер Али Фарбен на Европе Плюс. А ведь когда-то Али Фарбен работал в обычном берлинском кафе, но надо отдать ему должное, до сих пор выпечка, булочки и прочее является его хобби по жизни. Но главное, конечно, в его жизни — это музыка. Али Фарбен, Body Talk. 2 недели у нас в Еврохит Топ 40, сейчас 22 место. А завтра в пятницу, возможно, уже и в лучшие 20-ки хит-парада Европы Плюс. Первый шаг к вершине, как всегда, в 14 по московскому времени. Завтра в пятницу. Не забудь.
1: Реклама. Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
5: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Рекламная служба Вологде. 72 27 27.

0: Лиза Ноудл, на Европлюс Терри Свимс, который когда-то профессионально занимался, ну, целых 6 лет американским футболом, но музыка все же оказалась сильнее, о чем Тедди, уверен, нисколько не жалеет. А дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Оффенбах, Холли Молли, впереди Холзи.
1: Реклама.
2: Барбершоп «Легенда». Для мужчин с яркой харизмой. Наши мастера учтут все ваши пожелания. Ждем вас ежедневно. Костромская, 5. 8-953-504-90-90.
3: Новинка BLG. Кроссовер BLG X50+. От 1 миллиона 790 тысяч рублей до 31 мая. Четырехцилиндровый мотор. 147 лошадиных сил. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. BLG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В Вай-Сити мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК Вай-Сити. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ой, да в Вологде весь народ знает. На хорошем авто и путь приятней. G-Tour T1 и T2 в кредит. Ставка ниже, выгода ближе. Автомобили в наличии для вас. Комфорт, надежность, да мощь современная. В динамике Вологда прямо сейчас. Приезжайте на маршала Конева 43. Звоните 56-99-56. Выгода указана по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
14: Больше хитов. Больше музыки.
15: Рекламная служба в Вологде.
16: Европа+.

0: Крыса и Broken Heart, это Богдан Медведин. Ждем в нашем чарте на самых-самых высоких позициях Еврохит ТОП 40. Ну, кстати, итоги этой недели уже завтра, в пятницу. Еврохит ТОП
1: 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Елка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Битва. Ну а начало часа следующего на Европлюс уже Зейн и его Die For Me. Между прочим, сейчас высокое второе место у нас в чарте в Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Вологде, 5 вечера.
3: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый вечер. Время новостей на Европе Плюс. С вами Ирина Ольхова. 5 российских авиакомпаний сообщили о смене правил провоза пауэрбанков. Для движения транспорта до середины августа закроют участок Советского проспекта. И о жизни вологжан в годы Великой Отечественной войны можно узнать в муниципальном архиве. Подробности далее. 5 российских авиакомпаний изменили правила перевозки пауэрбанков. К Аэрофлоту, России, Победе и S7 присоединяется компания SmartAvia. Теперь пассажиры не смогут провозить с собой более 2 таких предметов. Их запрещено размещать на багажных полках и заряжать в полете. Ранее правила, регулирующие ограничения и условия перевозки пауэрбанков, изменила Международная организация гражданской авиации. Для движения стоянки транспорта до середины августа из-за ремонта закроют участок Советского проспекта от улицы Марии Ульяновой до улицы Плетеченской. Сначала на участке специалисты водоканала будут проводить реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. Бригады гортеплосети займутся капремонтом 3 участков тепловых сетей. После на Советский проспект выйдут дорожные службы. Подрядчику предстоит заменить асфальтовое покрытие, отремонтировать участки тротуаров, установить новые опоры освещения. По контракту будет отремонтирован участок Советского проспекта от Марии Ульяновой до Засимовской. Добавлю, что участок от Марии Ульяновой до Плетеченской закроют для движения транспорта в ночь с 11 на 12 мая. Суд вынес приговор жителю региона за призывы к терроризму. 58-летний житель Череповца разместил в общем доступе в соцсетях комментарий с призывом к совершению теракта в отношении одного из должностных лиц Российской Федерации. По данному факту следователи ФСБ возбудили уголовное дело. Окружной военный суд назначил мужчине 2 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, в течение 3 лет. О жизни вологжан в годы Великой Отечественной войны можно узнать в муниципальном архиве города. Там открылась выставка архивных документов. На выставке представлены документы, отражающие работу предприятий, учреждений образования и здравоохранения Вологды в годы Великой Отечественной войны. Так, в 1942 году хлеба в городе катастрофически не хватало, а строжайшая экономия не только хлеба, но и хлебных крошек, говорит приказ директора Вологодского торга от 22 января. 1942 года. Выставка будет работать в архиве города на Гоголя 13А до 30 июня. Вход свободный. И о погоде. Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер северо-западный, температура до плюс 10 градусов.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12

0: где-то даже гипнотизирующая история Let Me Be на Европлюс Second Voice. Всем привет и отличного вечера под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Мануилов. Они уже очень скоро. Впереди Эмин, Нелли, Келли Роланд. Будет и Леони, приближающая своим треком выходные длинные. Видео трек так и называется. Просто и понятно. Weekend.
1: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в Мармеладе.
2: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
1: А баню мы выиграем. Мармелад запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
3: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Каустрой 35».
4: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
5: Изучаешь в интернете, ездишь по городу, сравниваешь цены.
6: А давай сразу к нам. Сигнализации с автозапуском двигателя Pandora, Шерхан, Starline всегда в наличии в автостудии Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
7: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
8: ОЕМАЛ 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом 9Д, помещение 8. УГРН 124-250-3-0-1-16. Не является публичной фирмой. Информация о организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrica.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
9: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
10: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
11: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
12: Весенние акции от Стройландии. Только с 4 по 10 мая. Кресло-шезлонг по цене 3599 рублей. Стул-садовый по цене 1699 рублей. Отдыхайте на майских с выгодой. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
13: Хочу на свежий воздух.
14: Хочу на море.
13: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
14: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
15: Да, отдыху в ЕС.
16: О, аквапарк, АДРН 11-935-25-00-28-80-0+.
17: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
18: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Больше хитов. Больше музыки.
20: Европаплюс.ру
19: 12+.
20: Больше хитов.
19: Больше музыки. Рекламная служба в Вологде. 72 27 27. Европа Плюс.

0: Бибер, Рекса и Фейслес на Европе Плюс Нейролиджен. Напомню, номер один сейчас у нас в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Завтра, возможно, второй раз номер один Нейролиджен. Ну, посмотрим, не будем забегать вперед. А вот кого опередили Бибер, Рекса и Фейслес в нашем чарте, все подробности на europaplus.ru.
1: Реклама. Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современное решение. Компания Infinity. Мы заботимся о вас. Город Вологда, Гагарина, 2А. Корпус 1.
2: Хочу на свежий воздух.
3: Хочу на море.
2: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
3: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
4: Да, отдыху в ЕС.
5: О, аквапарк, АДРН 11-935-25-00-28-80-0+.
6: Да, биткоин надо было брать в 2012.
7: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
8: Хватит ждать, пора решать. Хавейл H5 или H9 выбирать. По городу H5 маневренный свой. За город H9 везет всей семьей. Выгода до 600 тысяч рублей – это шанс большой. Ставка ниже, выбор простой. Официальный дилер «Динамика Вологда», окружное шоссе 51. Звоните 56-99-56. Предложение ждет именно вас.
9: Выгода указана по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитор АОТ «Банк».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ваш ребенок идет в детский сад? Тогда вам к нам. Медкомиссия в клинике РЖД «Медицина». Педиатр, лор, невролог и другие специалисты. Оформление медицинской карты по форме 026У за один день. Запись по телефону 344-00-344-00. Отделение 0+.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Современная стоматология «Стомамед-центр». Это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. «Стомамед-центр». Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена 83А.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Купи новый кроссовер Tenet с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б.
15: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Лето становится вкуснее. Летняя веранда ресторана «Мед и масло» открыта для обедов и ужинов. Ждем вас по адресу: улица Октябрьская, дом 11. Загляните к нам, насладитесь уютной атмосферой и вкусными блюдами.
17: 12+.
18: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
19: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
13: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
9: 12+.
5: Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба в Вологде.
2: Европа Плюс.

0: California Nights на Европе Плюс, профи высочайшего класса Tokyo Hotel. 17.50 в Москве, до конца этого часа сначала Марк Дан, Джованни Ричи, а затем Глен Моррисон и трек с однозначно говорящим названием «Впереди Goodbye».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
5: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
6: В ленту!
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Это волшебное дерево.
13: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
14: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. Кино 7 мая. 6+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Брайан Моррисон на Европе Плюс «Goodbye». Ну, пусть будет так. «Goodbye» говорим этому часу. И, конечно, «Hello» следующему, где на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Вологде 6 вечера.
3: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый вечер. Время новостей на Европе Плюс. С вами Ирина Ольховая. В Москву на празднование Дня Победы прибудут 7 иностранных делегаций. Начальник отделения почты в Вологде обвиняют в присвоении 500 000 рублей, и вологжане могут отправить посылку или конверт в другой город поездом. Подробности далее. В Москву на празднование Дня Победы прибудут 7 иностранных делегаций. Среди гостей премьер-министр Словакии Роберт Фица, президент Беларуси Александр Лукашенко, лидер Абхазии, президент Южной Осетии, президент Республики Сербской. Список гостей назвал помощник президента Юрий Ушаков. На параде в этом году пешим строем пройдут военнослужащие, пролетят самолеты. Также будет выступление президента Владимира Путина. Демонстрации военной техники в этом году не планируется. В Вологду готовят к празднику Победы. Работы проводят специалисты Зеленстроя. На улицах и общественных пространствах появятся флаги, фотозоны, арки и цветники. Так, в Кировском сквере установят арку «Звезда» и фотозону с Днем Победы. На площади Дрыгина появится арка «Самолеты». Флаги украсят пространство у картинной галереи, улицы Ленинградскую, Ленинградский мост, проспект Победы. Также в городе продолжается высадка цветов. Цветники ко Дню Победы оформляются у памятника маршалу Коневу, у «Зенит», у танка Т-34 на улице Мира. В Кировском сквере клумба, как и в прошлом году, будет выполнена с изображением георгиевской ленточки и солдатской каски. В Вологде возбуждено уголовное дело о присвоении 500 000 рублей начальником почтового отделения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с июня по декабрь прошлого года 57-летний начальник одного из отделений почтовой связи присвоила более 500 тысяч рублей, принадлежащие АО «Почты России» и причитающиеся к выплате гражданам. В настоящее время возбуждены 4 уголовных дела по статьям присвоения или растрата. Ход и результаты расследования дел находятся на контроле прокуратуры города. Более 7 тысяч малогабаритных посылок, отправленные и полученные на вокзалах СЖД в первом квартале года. Лидерами по отправке стали вокзалы Ярославль-Главный, Вологда, Сыктывкар, Ухта, Печора. Посылки отправляются и прибывают на вокзалы ближайшими пассажирскими поездами. На СЖД пункты приема-выдачи работают на 30 вокзалах, в том числе в Вологде. Для оформления малых посылок весом до 10 килограммов нужно с паспортом обратиться к дежурному помощнику вокзала. Курс Центробанка: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. И о погоде. Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер северо-западный, температура до +10 градусов.

0: Всем привет, с тобой Николай Данилин. Отличного вечера четверга тебе в компании Европы плюс Вологда. Отдыхаем уже после трудовых подвигов, добавляем еще больше лучшей музыки Европы плюс. Ну и конечно же отмечаем все вместе сегодня день радио. Поздравляю. Да, это наш с тобой общий праздник. Ну и что в планах этого часа? Наша забава «Кинокайф», в которой разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения», категория 18+. Узнаем гороскоп, буду читать твои месседжи и буду ставить для тебя суперхиты. Отправляй приветы, поздравления и признания, пиши в нашей группе ВКонтакте «Европа плюс Вологда» прямо в личку. В этом часе с нами Алекс Орен, услышим «Fever Dream». Чуть ранее Алан Уокер и Broken Strings. И совсем скоро Эвелин Рокстон, Vertigo. Еще больше классных хитов на подходе, погнали!
1: Вологда.

0: Вологда онлайн.
1: Европа плюс.
2: Твои месседжи здесь, на Европе Плюс Вологда. Владимир написал: «Привет, Европа Плюс, привет всей Вологде. Желаю всем приятно провести этот вечер». Ну, здесь, конечно же, я присоединяюсь, да. Что еще, какие сообщения? Кристина написала: «Привет, Европа Плюс, мы с мужем готовим пиццу, очень вкусно получается. Передайте ему привет, Антон, люблю тебя». Так, передаем, конечно, привет Антону и тебе, Кристина. И еще Никита пишет: «Привет, Европа Плюс, привет, Вологда, Даша Гришина, не грусти, я тебя люблю очень сильно». Ну, грустить не будем, это точно, будем слушать дальше классные хиты. У нас Эвелон Рокстон и Vertigo.
0: Вологда онлайн.
1: Европа плюс.

0: Ртуть, Ваня Дмитриенко здесь на Европе Плюс Вологда. На каком месте? Ваня на 16 месте в Еврохит ТОП 40, 5 недель уже в чарте. Ну а завтра новые итоги. Успевай проголосовать за своих любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну и, конечно же, не пропусти гороскоп. Узнаем скоро, в чем надо будет убедиться рыбам завтра и что ждать другим знаком. И еще больше хитов и больше музыки впереди. Скоро с нами еще один горячий хит. Алан Уокер, и мы услышим Broken Strings.
1: Реклама. Компания «Шикарные двери» представляет. Сенсация. Скидки на все-все-все двери 20%. Ждем вас в салонах «Шикарные двери» в Вологде на Петина 4 и окружном шоссе 24. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество товара ограничено.
2: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
3: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В Вэй-Сити мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК Вэй-Сити. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Здоровые зубки с детства – залог красивой улыбки. В клинике РЖД «Медицина» опытные детские стоматологи лечат без боли. Мы умеем дружить с детьми. РЖД «Медицина». Здоровый ребенок – счастливые родители. Запись по телефону 516-300. 516-300. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
6: Барбершоп «Легенда». Для мужчин с яркой харизмой. Наши мастера учтут все ваши пожелания. Ждем вас ежедневно. Костромская, 5. 8-953-504-90-90.
7: Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас! Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
8: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
9: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
10: ОО Ямал 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом 9D, помещение 8, ОГРН 124-253, 00116. Не является публичной фирмой. Информация о организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8-800-5500-600.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.
13: Больше хитов, больше музыки.
14: Рекламная служба Вологде 72 27 27.
15: Вологда он.

0: онлайн. Гороскоп.
1: А звездные советы на завтра, на 8 мая, но не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Тельцы, окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение. Близнецы, возможно, встреча с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе. Раки, день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч. Львы, многое покажется возможным и легко выполнимым. Демон, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени на ней не отнимут. Весы, небольшие поездки сложатся удачно, вы получите массу эмоций. Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов. Стрельцы, сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро. Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя. Водолей, будьте настойчивее, многие моменты удастся разрешить только под вашим напором. Рыбы, прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке. Всем удачи!
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: ГАМ для вас. Самоходная бензиновая газонокосилка Део с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. БИГАМ.
1: Ленинградская 144 и Преображенского 30. Количество товара ограничено.
2: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый Джейку J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
3: ОЯМАЛ 160-002, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом 9Д, помещение 8. УГРН 124-253, 0116. Не является публичной фирмой. Информация о организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrica.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
4: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского 58.
5: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5х4, цокольный этаж. «Шикарные двери». Открывайте с любовью.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. И Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
7: А

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
4: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
7: Телеграм-канал «Европы плюс» – это…
8: Быстрый способ задать вопрос бригаде у Увличко.
7: Обсудить горячие темы в «Раш», а также итоги «Еврохит ТОП-40».
8: Подписывайся на официальный телеграм-канал «Европа плюс».
9: Рекламная служба в Вологде.
8: «Европа плюс».

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: На Европе Плюс Вологды прямо сейчас разыграем на приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения» в Синема-парке. Предпоказ, напомню, состоится 13 мая, категория 18+. Фильм выходит при поддержке Европы Плюс, конечно же. Ну и будем играть сегодня с Александром. Александр, привет тебе.
5: Добрый вечер.
4: Да, Александр на работе, как я понимаю, находится, да?
5: Нет, сейчас я на работе, в машине.
4: Все, просто в машине отработал. Ну и хорошо, да. Можно расслабиться и выиграть приглашение в кино, понимаю. Что, да, Александр, нужно тебе, конечно же, будет правильно ответить на мой киновопрос по фильму. И если будет ответ твой правильный, да, то ты с нами, все. С нами смотришь этот фильм первый. Итак, такой тебе вопрос достается. По мотивам какого фильма снят проект? И три варианта ответа. Это охота, это поездка или это схватка?
5: Так, интересно.
4: Очень.
5: Давайте выберем золотую середину, поездка.
4: Поездка, ну тем более ты в машине сидишь, да?
5: Да, да, да.
4: Вот, ну давай проверим. Итак, это поездка. Действительно, так оно и есть, Александр, мои поздравления. Да, все, идешь с нами. Идешь с нами. Приглашение на двоих. Дарю тебе в Синема-парк на предпоказ триллера «Опасные отношения» с Европой Плюс. Ну и отличного тебе вечера. Встретимся в Синема-парке.
5: Спасибо всем вокзалам, привет.
4: Всем привет и всех еще раз поздравляем с Днем Радио.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
2: Не сдерживай себя!
1: Получается, ты обманывала меня?
0: 13 мая. Кинотеатр «Синема-парк Мармелад».
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
6: В триллере
3: «Опасные отношения».
0: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
6: Для лиц старше 18 лет.
2: Кинокайф.
0: Кинокайф на Европе Плюс.

0: Ёлка и прочим, здесь на Европе Плюс, где он уже финиширует Вологда онлайн. Продолжение будет завтра в 13. В следующем часе Кость Фомина, еще больше хитов и больше музыки. Скоро с нами Акчансер, Миша Миллер, Don't Leave. Ну а я Николай Данилин, приятного вечера тебе желаю. И оставайся с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: Берег или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0340-493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Так, так, так, 7 вечера в Москве уже. Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
2: Костя, привет. Всем добрый вечер. ОСАГО оказалась убыточным. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян и разработан необычный велозвонок. Подробности далее. Задержки авиарейсов России из-за ограничений полетов достигли почти суток. Например, рейсы Turkish Airlines из Москвы в Далман и Анталию выбились из графика на 22 часа. Также есть многочасовые задержки на направлениях Стамбул, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. По данным Минтранса, в столичных аэропортах на сегодня опаздывали 30 рейсов. Пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают бесплатные комнаты. Напомню, накануне 8 аэропортов России временно прекращали работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. ОСАГО оказалась убыточным в 60 регионах России по итогам первого квартала. Выплаты превысили сборы. Специалисты связывают это с недобросовестными действиями граждан, которые зарабатывают на страховке. Для борьбы с мошенниками создаются специальные группы, которые взаимодействуют с полицией и прокуратурой. При этом средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10% до 119 тысяч рублей, а средняя премия осталась на уровне 7645 рублей. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян. Это связано с подстройкой к налоговым изменениям и перебоями с интернетом. В марте и апреле этого года сберегательная активность населения оставалась высокой, но предпочтения смещались в сторону накопительных счетов и коротких вкладов. При этом регулятор зафиксировал некоторый отток средств с депозитов. Отключение мобильного интернета также побуждают граждан и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей. Роскомнадзор в апреле отразил более 1200 атак, DDoS-атак на системы государственного управления и операторов связи. Максимальная мощность одной из них достигла 1 терабайта в секунду, а продолжительность почти 5,5 дней. Чаще всего атаки совершались из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции. Основной удар пришелся на телекоммуникационную отрасль. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Чешский автопроизводитель представил необычный велозвонок. Он создан для того, чтобы пробиться сквозь наушники с шумоподавлением. Вместе с учеными инженеры обнаружили частоту от 750 до 780 Гц, которую активное шумоподавление не успевает заглушить. Дополнительный резонатор создает быстрые нерегулярные удары, которые алгоритмы не могут подавить. В итоге человек в наушниках слышит звонок, а дополнительные секунды на реакцию измеряются десятками метров. Новинка уже протестирована велокурьерами. В некоторых европейских городах курьеры остались довольны. И расскажу о курсах валют уже на завтра. Доллар торгуется на отметке 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Какая приятная история прямо сейчас на Европе Плюс. Это Леон и Калум Скотт. Стей. Оставайся. Обязательно оставайся с нами, потому что мы играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Повторял, повторяю и буду повторять это, потому что, ну, действительно, это правда, это действительно так, и это действительно ты можешь проверить в любую секунду. Например, в ближайшие 15 обещаю тебе встречу с одним из лучших треков весны, но он, по сути, уже летний. Боб Синклар и Кайза. Услышим I Can Wait, ну а также Кнарлс Баркли и суперхит Crazy. Обожаю эту историю. Послушай.
1: Реклама. Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
2: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» гранта в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
8: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
9: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
10: «Мовик, Мовик, хочу Мовик!»
11: Без возрастных ограничений.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
15: Это чистая победа! Побеждает тот, кто умеет экономить и выгодно покупать. Только с 8 по 11 мая в интернет-магазине стройландия.ру скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
16: О, стройландия.ру. 46-0-60-1. Горенбург. А из автоматики 28А. Горен 112-565-804-3961.
17: Европаплюс.ру.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27.

0: такую-то погоду. Боб Синклар и Кайза, I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас, 19:33 в Москве. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин. Мы с вами двигаем в сторону пятницы, до которой прям вот рукой подать. Совсем немножко осталось, ну а дальше праздничные выходные. Синоптики обещают, что похолодает немножко. Ну как похолодает, не до минуса, конечно, ну плюс 15-13 градусов днем, что тоже в целом неплохо. Знаете, я что-то как-то сегодня даже немножко напрягся от 28 градусов. Иду, что-то прям очень жарко, а сам про себя думаю, господи, а вечером-то надо после полуночи куда-то тоже добираться до дома, и, соответственно, тогда будет уже не так жарко, и так будет холодно-холодно. Думаю, господи, да как ты вот эти вот качели уравновесить? А тут 15 градусов, нормально, 15. Днем 15 вечером, все без изменений, можно найти любимый плащ, куртку и свободно добраться. Но можно еще греться и классной музыкой. Например, впереди отличный жаркий трек от Bruno Mars, I Just Might, но прежде Post Malone. И лучший трек зимы, это я точно говорю, Cold, скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5 метров в секунду, дождь, температура плюс 9, плюс 10 градусов.
3: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
4: Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9900 рублей. Шкаф трехстворчатый Вентуро по цене 5.

0: Оральную гигиену полости рта 10% только до конца месяца. Торопитесь, количество мест ограничено. Стомамед-центр, Вологда, Герцена 83А. Запись по телефону 75-03-16. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98.
2: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
3: В «Бегам» для вас. Самоходная бензиновая газонокосилка «Део» с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. «Бегам».
4: Ленинградская, 144 и Преображенского, 30.
5: Количество товара ограничено.
6: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
6: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Рекламная служба в Вологде.
9: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Kids и классная история I Got Might на Европе Плюс. Данное мгновение 19:49 в Москве, и мы с вами идем вперед уверенными шагами. Пятница на подходе, ну и музыка тоже. Музыка, куда ж без нее, здесь, на радиостанции номер один в России. Black Eyed Peas и Just Can't Get Enough. Прежде Ava Max, Spotify. Кстати говоря, Ava Max, как и Black Eyed Peas, уже были на первой строчке нашего Еврохит Топ 40.

0: Ты умный колонки?
1: Алиса!
2: Маруся!
1: Салют!
3: Включи Европу Плюс!
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Black Eyed Peas завершают эти 60 минут. Just Can't Get Enough. Дальше хиты, дальше любимая музыка, дальше радиостанция номер один в России. Будь с нами, идем вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Двадцать с нулями в Москве.